0: Hotel Frutti, airtime 164, descend flight at 1503, passing flight at 180, information kilo.
1: Epsilon 164, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a slump, tango arriva, descent reach, level 1520 by Goody.
0: Runway 34 right, cleared slump, tango arriva, descent reach, flight at 150 by Greek, airtime 164.
1: 1-1-1-5-5, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- 784. J-string 422, reduce speed to 230 knots or less.
0: 230, 南岛连线 J-string 422.